0: 如果敌人占领汉城，则人民军后路有被切断的危险。走，马上去见其手下。好。
1: Не волнуйтесь, товарищ Вишенский. Вот трубка опять забилась.
2: Товарищ Сталин, я должен сообщить вам, что американские войска взяли Сеул. Ким Ир Сен и Пак Чон Ын встретились с нашим послом в Корее Стековым. Товарищ Стеков просил передать их письмо о помощи.
1: Что сказал Ким Ир Сен?
2: В случае, если американские войска перейдут 38-ю параллель, то он просил Советский Союз предоставить военную помощь. Если же по каким-то причинам мы не можем это сделать, то он просил обратиться к китайским товарищам и оказать военную помощь с их стороны.
1: Стратегические интересы Соединенных Штатов находятся в Европе. Наши тоже. Мы не можем все просто так оставить. Мы должны сохранить страны социалистического содружества от разъединения. Кроме того, может начаться Третья мировая война. Это может сказаться на возникновении недопонимания между странами. Поэтому, товарищ Вишенский, срочно обратитесь к китайским товарищам. Если американцы перейдут 38-ю параллель, мы просим их ввести войска для боевых действий. Мы со своей стороны предоставим им воздушную поддержку.
2: Хорошо, товарищ Сталин.
3: Враг уже близок к 38-му линии, генерал.
4: 现在以美国为首的联合国军地面部队就已经是超过33万人，再加上美国远东空军兵力36000人，海军兵力5万9000余人。三八线是道坎儿啊！
5: 我们可以找印度大使潘尼加，让他带话给美国，不要低估我们中国人民反对美帝霸权的决心。 这个独龙门还耍花招，他撺掇着安理会的有关国家搞了一个八国提案，企图为联合国军占领朝鲜提供法理依据。这次被苏联一票否决之后，并不死心，他们将八国提案直接送到了联合国大会，准备由他们控制的大会投票通过。
4: 好一个恃强凌弱！恩来啊，明天就是新中国诞生一周年，美帝国主义送给我们的生日礼物，分量不轻啊！是啊，苏联方面什么态度？维辛斯基发来电报了，他向苏联方面求援。 万一美军跨过了三八线，希望斯大林同志能够直接的给予军事援助。可斯大林同志主张朝鲜问题地方化，万一局势恶化，希望我方入朝参战，而苏联方面呢提供空中的援助。如果美帝不过三八线，我们不管；过了三八线。
6: General MacArthur, is it true that the brilliant success of the Incheon landing is a result of a personal decision? Did the White House and the Pentagon approve your operation?
7: Well, I did meet with some resistance in the execution of that operation, but I am the supreme commander of the battlefield.
8: General, is it true that you announced the capture of Seoul a week in advance when fierce battle was still going on?
7: You know, sometimes the unexpected can happen in a war. But I'll tell you this. Yesterday, I held a ceremony at the Capitol building in Seoul, formally handing the city back to the government of the Republic of Korea. So as for now,